0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 21 мая. Овны, сегодня в приоритете будут нестандартные идеи и необычные ходы. Придется принять несколько нетипичных для себя решений. Тельцы, можно чуть-чуть расслабиться. Сегодня все будет складываться само собой. Близнецы, некоторые задумки потребуют доработок. Помощь коллег будет весьма кстати. Вместе у вас получится довести все до ума. Раки, не бойтесь выглядеть как-то не так. Наоборот, смелость и оригинальность могут вызвать симпатию окружающих. Львы, вас может подвести излишняя самоуверенность. Оценивайте свои возможности трезво и перепроверяйте информацию. Девы, активный продуктивный день. У вас получится хорошо себя показать. Весы, сегодня вы успешно будете сочетать приятное с полезным. Рабочие задачи принесут удовлетворение, а личные помогут в работе. Скорпионы, будет полезно сменить обстановку. Возможно, даже радикальными методами. Это поможет выйти из замкнутого круга. Стрельцы, цените вклад окружающих в общий успех. Похвалите кого-то первым, это укрепит ваш авторитет. Козероги, вечером найдите время для физической активности. Прогулка или тренировка снимут напряжение. Водолеи, откажитесь от соревновательности. Сегодня важно не переплюнуть, а спокойно провести день. Рыбы, общайтесь без напряжения. Шутите, делитесь идеями, будьте открыты новым предложениям. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 21 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:28 в Екатеринбурге. Меня зовут Роман, и мы продолжаем это утро четверга в компании нашей любимой музыки и не только. Я надеюсь, что перед выходом из дома у вас есть обязательный ритуал обнимашек с близкими и родными. Если вы сегодня еще этого не сделали, очень зря, оказывается, это полезно для здоровья. А еще вам могут за это неплохо платить. Через несколько минут расскажу подробнее о том, как можно зарабатывать на обнимашках, кто уже это делает и почему это так полезно.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:39 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, с вами снова Романа. Как всегда, постараюсь зарядить вас отличным настроением на весь день. Люблю дарить позитив, и такая работа мне, скажу честно, по душе. Оказалось, есть и другие профессии со схожим смыслом. Например, профессиональный обниматель. Да-да, можно обнимать людей за деньги. 51-летняя американка Элла Лав устала от каждодневного стресса в школе и решила сменить работу на более позитивную. Прошла специальные курсы и теперь проводит поддерживающие сеансы. Беседует с людьми и дарит им объятия. Вообще, психологи и врачи утверждают, что нехватка объятий и рукопожатий разрушает нашу психику и снижает продуктивность. Поэтому, видимо, и такие необычные профессии появляются. Между прочим, всего 20 секунд объятий в день способны снизить симптомы депрессии на 20%. Если у человека мало тактильных контактов, у него растет содержание гормона стресса, а уровень гормонов спокойствия и доверия, наоборот, падает. Отсюда усталость, тревожность, раздражительность и проблемы со сном. Так что обнимашки очень даже полезны, обнимайтесь на здоровье в прямом смысле этого слова. Ну а я еще раз пожелаю вам отличного настроения и работы по душе.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Е1. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю – Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» первый стыковой матч за место в РПЛ. Игра прошла накануне на Екатеринбург-арене, завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. После поражения дома теперь для «Урала» все решится в ответной встрече 23 мая в Каспийске. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти. Для 40% участников исследования сервиса «Суперджоб» дополнительная работа приносит от 10 до 30% общего дохода, а каждый пятый получает за счет подработки от 30 до 50% заработка. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 21 мая, малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Роман, а мы продолжаем встречать новый день в отличном настроении, под солнечную погоду и самые жаркие хиты. Ну и, конечно, в этом часе буду радовать вас подарками. В игре «Не шведский стол» мы обязательно разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а чуть ранее мы заглянем в календарь, узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 21 мая. Пусть эта солнечная погода сегодня поднимает вам настроение, ну а если вдруг вы немного замерзнете после того, как 30-градусная жара долго баловала нас, то обязательно включайте радио «Лето», у нас всегда тепло. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 21 мая – день музы и вдохновения. Праздник неофициальный, но лишний повод для ободрения и уверенности никому не помешает. У древних греков вообще за вдохновение отвечали аж 9 муз. На каждый вид искусства своя. Всем еще раз пожелаю продуктивного дня, тоже побуду в каком-то смысле музой. Будьте открыты и внимательны к деталям. Вдохновить может и красивый вид за окном, и случайная фраза коллеги, и просто чашка чая. Кстати, сегодня Международный день чая. Чай – самый популярный напиток в мире, ну, если не брать в расчет обычную воду. В год в мире производят порядка 6 миллионов тонн. Так что подойдем к празднику чая с уважением, а лучший способ отметить – это устроить чаепитие и угостить коллег. Также сегодня отмечают Всемирный день медитации. Праздник молодой, всего 2 года назад учрежден, хотя самой практике уже несколько тысяч лет. Наука это занятие одобряет, медитация помогает снизить уровень стресса, улучшает концентрацию, нормализует давление и даже способна замедлить старение клеток. Еще 21 мая – Международный день космоса. Поздравляем всех, кто работает в этой сфере, а также любителей астрономии. Да и профессионалам быть не обязательно, можно просто полюбоваться вечером на звезды. Ну или фильм посмотреть о космических приключениях. Профессиональный праздник сегодня у полярников, военных переводчиков и работников БТИ. Вот сколько профессий собрал этот праздник. Кстати, 21 мая еще и отмечается Всероссийский день защиты от безработицы. Ну а защитой и обогащением нашей речи займется Катя Савельева. Она уже приготовила новое слово дня. Пополним словарный запас через несколько минут.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте! Неодушевленное существительное женского рода «инвектива». Звучит почти как название какой-то рок-группы. Но на самом деле «инвектива» – это резкое, обличительное высказывание, жесткая критика или оскорбительная речь. Проще говоря, когда человек уже не спорит спокойно, а начинает словесно атаковать. Слово пришло из латинского «invectiva oratio» – «бранная речь». И она, между прочим, была еще в Древнем Риме. Нужно было как-то находить аргументы против соперников. Сегодня «invectivu» можно встретить где угодно – в рэп-баттлах, в жестких интервью, в литературной сатире и особенно в соцсетях после спорной новости. Но есть нюанс. Хорошая критика объясняет, а вот «invectiva» чаще бьет по эмоциям. Так что если в споре вам внезапно захотелось перейти, да ты вообще, возможно, это уже не аргумент, а чистая инвектива. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Это значит, что мы разыгрываем подарки от «Радио Лето». У вас есть возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Запишите его, запомните и звоните прямо сейчас. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето». Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, скажите, пожалуйста, сегодня день чая международный отмечаем. Вы вот на какой стороне? Все-таки кофе или чай вам помогает поднять настроение или начать день?
1: Ой, я кофеман.
0: Хорошо.
1: Но чай тоже люблю.
0: Вот, видите, вам сейчас чай может, между прочим, принести победу на самом деле, потому что вопрос как раз будет связан с ним. Если говорить все-таки о кофе или чае, как часто тогда можно употреблять? Вот вы как считаете, очень много споров по этому поводу?
1: Ну вот я сама кофе утром пью один раз в день, а чай могу 3-4 раза попить.
0: А говорили, что кофеман.
1: Вот. Ну, я люблю кофе, да, но мне нельзя. Его много.
0: Хорошо, в общем, я думаю, что вы должны справиться без каких-либо сложностей с этим вопросом. Отвечать готовы?
1: Да.
0: Итак, какая из стран не входит в пятерку крупнейших производителей чая? Китай, Бразилия или Индия?
1: Наверное, не входит, да?
0: Не входит.
1: Так, Китай, Бразилия, еще кто?
0: Или Индия?
1: Этот Бразилия.
0: Почему?
1: Потому что там кофе.
0: Совершенно верно, Мария. Вы действительно побеждаете. Я же говорю, вам будет очень просто на это ответить. Ваша любовь и к чаю, и к кофе приносит вам победу. И сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей.
1: Ой, классно. Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю привет своему мужу Василию, дочери Даше и сыну Артему. Я их очень люблю.
0: Мы присоединяемся к приветствиям всей семье вашей большой. Мы передаем привет от радио «Лето».
1: Спасибо большое, Романа. Хорошего дня.
0: Ну, а мы еще раз Марию поздравляем. А для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра. В это же время у вас тоже появится шанс выиграть подарок. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Россия в рамках СВО не хочет сильно вредить территориям, где живут русские, поэтому наши военные на Украине не используют средства, которые могли бы использовать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал это. Сергей Лавров добавил, что вооруженные силы России последовательно выполняют задачи спецоперации. В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей. В этом году из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник – русский спаниель Пуля. Собака будет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Сейчас Пулю обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, она имеет высокий потенциал. А свое имя, как пишет «Комсомольская правда», она получила неспроста. Пуля очень веселая, шустрая, любит высоко прыгать. Пуля завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока работает на входе, она быстро поняла, что от нее требуется, вскоре пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство. Новые правила провоза пауэрбанков ввели в самолетах России. На борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 ватт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, а также заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. И перевозить его можно только в ручной кладе. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 21 мая, малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем утро четверга в замечательном настроении. Я надеюсь, вы уже добрались без пробок на работу. Если нет, то желаю вам зеленого сигнала светофоров. Ну или приятного аппетита, если вы кушать собираетесь. В общем, что бы вы ни планировали делать, оставайтесь в компании любимой музыки на радио «Лето». Мы поднимаем настроение и согреваем. Ну а мы запланировали гороскоп. Он прозвучит буквально через несколько минут на радио «Лето». Оставайтесь с нами.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 21 мая. Овны, сегодня в приоритете будут нестандартные идеи и необычные ходы. Придется принять несколько нетипичных для себя решений. Тельцы, можно чуть-чуть расслабиться. Сегодня все будет складываться само собой. Близнецы, некоторые задумки потребуют доработок. Помощь коллег будет весьма кстати. Вместе у вас получится довести все до ума. Раки, не бойтесь выглядеть как-то не так. Наоборот, смелость и оригинальность могут вызвать симпатию окружающих. Львы, вас может подвести излишняя самоуверенность. Оценивайте свои возможности трезво и перепроверяйте информацию. Девы, активный продуктивный день. У вас получится хорошо себя показать. Весы, сегодня вы успешно будете сочетать приятное с полезным. Рабочие задачи принесут удовлетворение, а личные помогут в работе. Скорпионы, будет полезно сменить обстановку. Возможно, даже радикальными методами. Это поможет выйти из замкнутого круга. Стрельцы, цените вклад окружающих в общий успех. Похвалите кого-то первым, это укрепит ваш авторитет. Козероги, вечером найдите время для физической активности. Прогулка или тренировка снимут напряжение. Водолеи, откажитесь от соревновательности. Сегодня важно не переплюнуть, а спокойно провести день. Рыбы, общайтесь без напряжения. Шутите, делитесь идеями, будьте открыты новым предложениям. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 21 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о похвале. И почему для нашего мозга она, практически как энергетик, что ли. Когда нас хвалят, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор удовольствия и мотивации. Именно поэтому после обычного «молодец» у человека может реально подняться настроение и появиться желание стараться дальше. Причем мозг реагирует не только на глобальные достижения. Иногда фраза просто «классно выглядишь», «спасибо, что помог» или «ты круто справился» работает сильнее, чем очередная чашечка кофе. Интересно, что похвала особенно важна детям и подросткам. Исследования показывают, что поддержка влияет на уверенность и способность легче справляться со стрессом. Но и взрослые недалеко ушли. Нам всем важно чувствовать, что нас замечают. Но есть нюанс. Мозг лучше реагирует на конкретную похвалу. Не просто «ты супер», а «ты очень спокойно решил эту ситуацию» или «у тебя классная подача». И да, себя хвалить тоже полезно, разумеется. Потому что если ждать одобрения только извне, можно годами не почувствовать, что вы вообще-то уже и молодец. Так что сегодня попробуйте простую вещь – искренне похвалить кого-то рядом. Есть шанс, что человеку это запомнится намного дольше, чем вы думаете. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: вами Романа. Продолжаем встречать этот день в душевной компании. На этой неделе у нас в городе проходит фестиваль «Читай, Екатеринбург». Не могу пройти мимо такого интересного события. Фестиваль стартовал в понедельник и продлится до завтрашнего дня. Еще можно попасть на интересные лекции и мероприятия в городских библиотеках. Параллельно проводится еще и Всероссийский библиотечный конгресс, так что Екатеринбург можно назвать книжной столицей в 2026 году. Чтение книг, кстати, это один из самых эффективных способов защитить нервы. Эксперимент ученых из университета Сассекса, например, показал, что даже 6 минут чтения заметно снижают уровень стресса. Между прочим, книги действуют на нас сильнее, чем музыка, чай или прогулка. Объясняется это тем, что чтение книг, не новостей и соцсетей, а именно книг, удерживает внимание на одной линии, а мозг при этом выходит из режима информационного шума, который подпитывает наши тревоги. К тому же это регулярная нагрузка, которая поддерживает мозг в рабочем состоянии. Так сказать, создает запас прочности, который помогает дольше сохранять ясность мышления. Самое главное, такой литературный способ не требует рецепта и не имеет побочных эффектов. Так что берем любимые книги и хотя бы несколько минут в день уделяем чтению. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале, задержаны. Напомню, 19 мая аэролодка с туристической группой перевернулась во время прогулки по озеру. Все произошло в 30 метрах от берега. Погибли 5 человек. Основной причиной трагедии, по предварительным данным, назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах не было спасательных жилетов, пишет РИА. А также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это прав, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 21 мая, малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.

0: Доброе утро, меня зовут Романа, и мы встречаем этот день в компании нашей любимой музыки, как всегда, на радио «Лето». Сегодня немного прохладно, если это можно так назвать, после той жары, которой нас сбаловала погода за последнее время, поэтому одевайтесь потеплее. Ну а завтра уже жаркая погода снова вернется на улицы Екатеринбурга. Видимо, сегодняшнее небольшое похолодание для того, чтобы мы успели завершить все рабочие задачи до выходных. Ну а если вдруг даже сегодня вам захочется согреться, обязательно делайте погромче 98.9 FM. Мы согреваем, и у нас всегда тепло.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, меня зовут Романа. Мы продолжаем наш солнечный четверг в летнем настроении. Сегодня, как и говорила, Международный день чая. Чай – один из самых популярных напитков в мире, но немногие знают, что использованной из заварки можно дать вторую жизнь. Применяют ее не только в уходе за зелеными насаждениями, но и в решении бытовых вопросов. Вот об этих необычных применениях и лайфхаках мы поговорим через несколько минут в рубрике «Три в одном». Узнаем много интересного.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас на радио «Лето» рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про необычное применение чая в быту. Если ваша разделочная доска впитала запах рыбы или чеснока, есть решение. Сухая чайная заварка вытягивает запахи почти полностью. Достаточно рассыпать слой заварки на доске, слегка втереть и оставить на 15 минут. Танины в чай работают как натуральный абсорбент, и дерево после такого скраба становится чище и свежее. Чайные пакетики после использования стоит прикладывать к коже после эпиляции, укуса комаров или при легких покраснениях. Холодный пакетик уменьшает воспаление, снимают зуд и делают кожу более ровной. Особенно хорошо помогает зеленый чай, у него ярко выраженный успокаивающий эффект. Попробуйте в обычную воду для варки гарнира добавить пакетик чая. Зеленый чай синча придаст блюду свежесть и легкую травянистую ноту. Копченый лапсанг-чай создаст дымный насыщенный аромат, идеально подходящий к мясным гарнирам. Жасминовый чай добавит восточный оттенок к рису с овощами или морепродуктами. Заварку делайте не слишком крепкой, вкус чая должен подчеркивать, а не перебивать блюдо. Вспомним о красящих свойствах чая. Ими тоже можно отлично воспользоваться в быту. Чай поможет вам восстановить потускневший цвет замшевой куртки или сапог. В зависимости от цвета вещи, темно- или светло-коричневого, нужно заварить соответствующий по крепости чай. Вот такой-то не просто вкусный напиток, но еще и сколько пользы может он принести, узнали мы сегодня. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Наше совместное утро подходит к своему завершению. Меня зовут Романа. Спасибо, что это время провели вместе со мной под нашу любимую музыку и самые жаркие хиты на радио «Лето». Они, кстати говоря, не заканчиваются ни в коем случае. Просто дали компанию вам сегодня составит Вадим Белов. Я же прощаюсь до завтра и желаю вам отличного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса, в частности, из-за отказа от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, сообщает РИА. Дипломат назвал потери ЕС очень большими. Отказ от российского сырья обернулся потерями из-за повышения цен за счет того, что они покупают дороже из других источников. По словам Дмитрия Беричевского, Москва теперь намерена решать вопрос о поставках газа в Европу только исходя из собственных интересов. Правительство, в частности, прорабатывает возможность отказа в газе тем, кто громко заявляет о том, что им ничего не надо от России, а втихаря пытается покупать. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифенштайн, Екатерина Симоходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

Большой-большой привет от Радио Лето. Это была Ирина Дубцова в начале 12-го, и с этой минуты здесь с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья мои. Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Желаю вам легкого настроения, в делах везения, а от нашей музыки только удовольствия. И дальше давайте вместе на Радио Лето слушать команду «Градусы».

харизматичный Артур Пирожков в этот четверг на Радио Лето. И дальше в наших планах порадовать вас новой порцией хитов. От Димы Билана, Андрея Губина, от великолепной Натальи Подольской и кое-кого еще. А через 10 минут на Радио Лето наша рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева поможет вам расширить словарный запас, и это будет интересно, как всегда. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья!

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте! Неодушевленное существительное женского рода «инвектива». Звучит почти как название какой-то рок-группы. Но на самом деле «инвектива» – это резкое, обличительное высказывание, жесткая критика или оскорбительная речь. Проще говоря, когда человек уже не спорит спокойно, а начинает словесно атаковать. Слово пришло из латинского «invectiva oratio» – «бранная речь». И она, между прочим, была еще в Древнем Риме. Нужно было как-то находить аргументы против соперников. Сегодня «invectivu» можно встретить где угодно – в рэп-баттлах, в жестких интервью, в литературной сатире и особенно в соцсетях после спорной новости. Но есть нюанс. Хорошая критика объясняет, а вот «invectiva» чаще бьет по эмоциям. Так что если в споре вам внезапно захотелось перейти, да ты вообще, возможно, это уже не аргумент, а чистая инвектива. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето» Дмитрий Маликов. И за ним я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Как настроение, друзья? Нам всегда есть чем поднять его на нужный уровень. Яркими, любимыми, нашими хитами. Впереди на радио «Лето» «Чай вдвоем», а сегодня, кстати, Международный день чая. Поздравляю. А еще послушаем Юлианну Караулову, «Серебро» и других. Много музыки и ничего лишнего. Слушайте лучшее на 98,9 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Мера будет действовать до завершения проверки армянских тепличных хозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности России. По данным ведомства, несмотря на гарантии инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные для территории ЕАЭС объекты. Завтра в Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки БПЛА. В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений, торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении. Граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администрации многих городов – Ревды, Каменска, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова и многих других, сообщает «Новый день». Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом. На Урал прибыли журналисты и блогеры русскоязычных СМИ из Латвии, Германии, Франции, Казахстана и других стран, сообщает Департамент информполитики. В рамках пресс-тура гостям рассказывают о промышленном, образовательном, культурном потенциале региона. Они также посетят новый кампус УРФУ. Гостей также пригласили на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокие интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал Почты России» Наталья Алимасова. В Крыму будут снимать новую экранизацию романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Продюсер Андрей Кретов рассказал, что сценарий картины уже пишется. Съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про Ихтиандра. Режиссер и актерский состав пока неизвестны. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

Екатеринбург слушает радио «Лето», и следом за Каей я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам, друзья. Привет в офисы и дома, всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. И чтобы вы не скучали сегодня на работе или в дороге, оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе послушаем о

Скрасит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Кумиры сразу нескольких поколений наших слушателей. Легендарная группа «Руки вверх», которая уже давно не нуждается в особом представлении. 30 нам уже, говорит Сергей Жуков, и планирует приехать к нам с концертом. 30 мая, Екатеринбург-арена. Пойдем? Итак, «Руки вверх» в самый разгар дня на радио «Лето», и под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Сергей Лазарев, «Город 312», «Ханна» и другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Не пропускайте!
2: Радио «Лето». Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о похвале. И почему для нашего мозга она, ну, практически как энергетик, что ли. Когда нас хвалят, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор удовольствия и мотивации. Именно поэтому после обычного «молодец» у человека может реально подняться настроение и появиться желание стараться дальше. Причем мозг реагирует не только на глобальные достижения. Иногда фраза просто «классно выглядишь», «спасибо, что помог» или «ты круто справился» работает сильнее, чем очередная чашечка кофе. Интересно, что похвала особенно важна детям и подросткам. Исследования показывают, что поддержка влияет на уверенность и способность легче справляться со стрессом. Но и взрослые недалеко ушли. Нам всем важно чувствовать, что нас замечают. Но есть нюанс. Мозг лучше реагирует на конкретную похвалу. Не просто «ты супер», а «ты очень спокойно решил эту ситуацию» или «у тебя классная подача». И да, себя хвалить тоже полезно, разумеется. Потому что если ждать одобрения только извне, можно годами не почувствовать, что вы вообще-то уже и молодец. Так что сегодня попробуйте простую вещь – искренне похвалить кого-то рядом. Есть шанс, что человеку это запомнится намного дольше, чем вы думаете. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Это были Дима Бикбаев и Влад Соколовский. Они же дуэт Биз, только что на радио «Лето», где легко и тепло круглый год. Слушайте нас и на 98.9 FM, и на нашем сайте radioletofm.ru, ну и, конечно же, в умных колонках в безупречном качестве. Скажите колонке, включи «Радио Лето», и скоро только для вас споют Ираклий, Бандерас, Звонкий и кое-кто еще. Отличного дня, друзья!

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. Без документов и денег. У них заканчивается еда, вода, никто не спешит их эвакуировать. Все они заключали контракты с иранской компанией. У каждого в договоре были прописаны конкретные суда, на которых они должны работать. Но по факту их привезли на другие. Один из моряков попал на танкер, который находится в санкционном списке США. А это риски для экипажа, могут возникнуть трудности с зарплатой, финансовыми операциями и дорогой домой, сообщает телеграм-канал Мэш. В рамках проекта «Средний Урал своим героям» собрано более 400 рюкзаков для свердловских участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях. Свердловский губернатор Денис Паслер поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Базовый набор, собранный в рюкзаке, это одежда, обувь, средства связи, полезный инвентарь. В каждый набор входит все самое необходимое для комфортного пребывания в госпитале. Теплая куртка, флисовый костюм, футболка, шорты, обувь, также смартфон, наушники, термокружка, внешний портативный аккумулятор и так далее. Всего 28 позиций. Проект «Средний Урал своим героям» Денис Паслер запустил летом прошлого года. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Об этом рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Названы новые хедлайнеры «Уральской ночи музыки» Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на сцене «ГИК-кон» на территории Екатеринбург-арены. Также площадку с ними разделят Антон Чернов и Полина Чили. «Уральская ночь музыки 2026» состоится в Екатеринбурге 19 июня, напоминает Е1. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России возглавила легендарная отечественная «семерка» ВАЗ-2107. За апрель было куплено 10,5 тысяч таких машин, сообщили аналитики агентства «Автостат». Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10 300 проданных автомобилей. Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров с показателем 10 000 штук. Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla. Их куплено по 9,5 тысяч единиц. Всего за апрель россияне купили 542 200 машин с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

Танцы – прекрасный способ подготовить красивое тело к лету и пляжному сезону. Это Митя Фомин в нашем эфире на 98.9 FM. Мы в самый разгар дня на радио «Лето». С вами по-прежнему я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как у вас сегодня дела? До выходных полтора дня, и пусть время на работе или учебе летит незаметно. Ну а мы на радио «Лето» продолжим вас вдохновлять нашими хитами. И дальше для вас «Красавица-елка».

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: были Стас Пьеха и Гузель Хасанова на радио «Лето». И дальше делайте громче любимые хиты от Вани Дмитриенко, дискотеки «Авария» и других. Раньше всех встречайте добро с отличной морской новинкой и в свободную минуту присоединяйтесь к радио «Лето» ВКонтакте. Там всегда тепло, как и в нашем эфире.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

Сам Ваня Дмитриенко только что играл в прятки на 98.9 FM, и это «Радио Лето». С вами и для вас, и в будни, и в выходные. Прямо по курсу у нас очередная порция яркой музыки от Алсу и Димы Билана. Ну а до них споет сама Ева Польна. Только хиты на «Радио Лето». И ничего лишнего.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Войска России в рамках учений привели в готовность мобильные стратегические ракетные комплексы. Они были выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Об этом сообщила Минобороны. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами прибыли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Невьянский городской суд сегодня вынес приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Тогда погибли четверо взрослых, двое подростков получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 января 2024 года. На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Всех суд отправил на принудительные работы на 4 года. С владельца автобуса Лобова также в пользу родственников погибших взыскано по 2 миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 миллиона. По версии следствия, именно он не позаботился, чтобы автобус проходил тщательный техосмотр, а механик выпустил машину в рейс на изношенных покрышках, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Традиционный «Уралмаркет» пройдет с 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А. Организаторы обещают дизайнерские одежду и обувь, изделия из кожи, текстиль, керамику, декор. Будут представлены весенние коллекции, созданные специально для маркета. Будет крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия и разговоры с теми, кто своими руками делает уральскую кухню. Будет также детский маркет и многое другое. Все три дня площадка открыта с 12 до 20 часов, вход свободный, можно с питомцами. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

была группа «Винтаж» с отличной новинкой «Малахит» в самый разгар четверга на радио «Лето». Ну а какие планы на вечер? Уже думали? Мы желаем вам побольше интересных идей, как отдохнуть и развлечься после скучной рутины. И хитами вас обеспечим в любое время суток. И прямо сейчас на радио «Лето» делайте громче красивый хит Филиппа Киркорова.

0: «Какие люди» на 98,9 FM. Это дуэт «Не пара» на радио «Лето». И я, Вадим Белов, по-прежнему с вами. Привет, друзья мои! Спасибо, что слушаете нас в FM-приемниках, автомагнитолах или в умных колонках. Ну а на работе, на компьютере заходите на наш сайт radioletofm.ru и слушаете любимые хиты в отличном качестве. И дальше только для вас. Супер новинка от Артика и Асти и Егора Крида. А также шикарная Валерия, неотразимый мод и многие другие. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Согдиана продолжает четверг на радио «Лето», и под эту музыку давайте сверять часы. Рабочая неделя тает с каждой минутой, и на подходе выходные. И вот на этой позитивной ноте ловите хиты от группы Five's the Family, а еще от проекта «Винтаж», и прямо сейчас делайте громче Сергея Лазарева. Ваша любимая музыка здесь, на радио «Лето».
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение средств из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения денег. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действия этой группы составил 1 000 000 000 рублей. Уже установленная сумма ущерба – 60 миллионов. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел. Преступники фальсифицировали документы, а самостоятельные покупки технических средств реабилитации, поддельные документы подавались в региональное отделение соцфонда для оформления компенсации. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам группы, которые распределяли их между участниками. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек на электросамокате пересек дорогу, не спешиваясь, и чудом не угодил под машину. А в разговоре с полицейскими отрицал свою вину и врал про возраст. Выяснилось, что ему нет 18. Такие рейды проходят в городе регулярно. Отмечу, что только за вчерашний вечер в Екатеринбурге случилось 2 ДТП с самокатчиками. У «Радуга-парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в «Академическом» самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль, сообщает «Новый день». Бали и Таиланд резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Власти поясняют, что причиной жестких мер стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким с 1998 года. Это следует из данных метеорологов Яндекс.Погоды. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум». Однозначно, это лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. Рекордных дождей и засух не прогнозируется. Лето 2026 будет более сухим, чем прошлое. Сегодня Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после Его воскресения и завершения земного служения. На Руси существовало много примет, связанных с этим праздником. Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет хорошим. Если на Вознесение много птиц поет, это предвещает хороший урожай. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

Вот кто сегодня отвечает за ваши зажигательные танцы дома и на работе. Это Митя Фомин, после обеда в четверг на радио «Лето». И еще час с вами буду я, Вадим Белов. Привет, друзья! Вместе слушаем ваши любимые хиты от любимых звезд и ждем возвращения теплой погоды, тем более, что пляжный сезон уже открыт. Кстати, какие планы на выходные? На дачу, на шашлыки или в городе погулять? Школьники, наверное, уже изо всех сил ждут каникулы, правда? Я желаю вам удачи во всем и отличной погоды. И дальше на радио «Лето» включаю для вас Иру Дубцову.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: только что на радио «Лето» потрясающая Маша Вебер. Как вам наша музыка сегодня? Каждый день 24/7 слушайте у нас яркие, любимые наши хиты. И кто у нас на подходе? Максим, Владимир Пресняков, Бис и многие другие. И через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас каждый день здесь, на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. Плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте! Неодушевленное существительное женского рода «инвектива». Звучит почти как название какой-то рок-группы. Но на самом деле «инвектива» – это резкое, обличительное высказывание, жесткая критика или оскорбительная речь. Проще говоря, когда человек уже не спорит спокойно, а начинает словесно атаковать. Слово пришло из латинского «invectiva oratio» – «бранная речь». И она, между прочим, была еще в Древнем Риме. Нужно было как-то находить аргументы против соперников. Сегодня «invectivu» можно встретить где угодно – в рэп-баттлах, в жестких интервью, в литературной сатире и особенно в соцсетях после спорной новости. Но есть нюанс. Хорошая критика объясняет, а вот «invectiva» чаще бьет по эмоциям. Так что если в споре вам внезапно захотелось перейти, да ты вообще, возможно, это уже не аргумент, а чистая инвектива. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это была команда «Градусы» на радио «Лето» и на 98,9 FM, и в динамиках умных колонок тоже. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и вечер с Катей Савельевой пройдет легко и не скучно. А от меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Бонусом ловите Айову, и до встречи завтра. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. У кибермошенников новая схема обмана. Они запустили фишинговую рассылку о якобы положенных выплатах. Они рассылают сообщения о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн, и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор реквизитов банковских карт, либо попытка установить вредоносное программное обеспечение. Об этом предупреждает Министерство внутренних дел, передает РИА. В центре Екатеринбурга в начале июня ограничат продажу спиртного из-за проведения фестиваля движения. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. Розничная продажа алкоголя будет запрещена с 5 по 7 июня в границах улиц Ельцина 8 марта, Ленина, Вайнера, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного, Челюскинцев. Фестиваль мотокультуры движения пройдет в Екатеринбурге уже в 3-й раз. В этом году организаторы подготовили несколько новинок. Среди них первый в мире женский мотофорум, а также гонки суперэндуро вокруг фонтана в историческом сквере. В Свердловской области запускают новый туристический маршрут «Бажовские путешествия», который станет национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Свердловского департамента по развитию туризма Татьяна Белик. Новый турпродукт посвящен горнозаводской цивилизации. Он раскрывает наш культурный код, раскрывает Урал через мультивселенную, созданную Павлом Бажовым. Маршрут объединяет Екатеринбург, Сесерть, Полевской, Березовский, рассказала Белик. Первые заезды групп запланированы на июнь. Департамент уже направил в Минэкономразвитие России документы для присвоения Бажовскому путешествию статуса национального туристического маршрута, сообщает агентство ТАСС. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифенштайн, Екатерина Семаходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценарист проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22-24 градуса тепла.

Новый час на радио «Лето» открыла «Елка» и ее новинка «Проще». И как раз она про тот момент, когда самое сложное уже позади, а впереди становится чуть светлее. Кстати, я хочу сказать, что людям с самоиронией, правда, проще проходить через перемены, исследования связывают добрый юмор по отношению к себе с психологическим благополучием и больше легкости в общении. Главное не превращать это в самокритику. Так что улыбаемся себе, четвергу, и, конечно, помним, что лучше впереди. Меня зовут Катя Савельева, я с вами на 4 часа, а Дмитрий Маликов, Юлиана Караулова и Стас Пьеха на ближайшие 10-15 минут. Брав!

0: Привет, Леночка, Дима Маликова на Радио Лето прямо сейчас. Ну, добрый день всем, кто выбирает нас и на сайте radioleto.fm.ru слушает, несмотря ни на какие расстояния. А через несколько минут мы поговорим с вами о том, почему обычная похвала иногда работает лучше мотивационных тренингов и как наш мозг реагирует на простой молодец. А еще, почему нам так важно признание и правда ли, что доброе слово может буквально менять настроение и продуктивность. Не пропустите рубрику «Вкус жизни». Ну, а Дима Билан и Анна, Астемити Фомин и Ханна для вашего отличного настроения в ближайшие минуты на Радио Лето и в умных колонках тоже.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о похвале. И почему для нашего мозга она, ну, практически как энергетик, что ли. Когда нас хвалят, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор удовольствия и мотивации. Именно поэтому после обычного «молодец» у человека может реально подняться настроение и появиться желание стараться дальше. Причем мозг реагирует не только на глобальные достижения. Иногда фраза просто «классно выглядишь», «спасибо, что помог» или «ты круто справился» работает сильнее, чем очередная чашечка кофе. Интересно, что похвала особенно важна детям и подросткам. Исследования показывают, что поддержка влияет на уверенность и способность легче справляться со стрессом. Но и взрослые недалеко ушли. Нам всем важно чувствовать, что нас замечают. Но есть нюанс. Мозг лучше реагирует на конкретную похвалу. Не просто «ты супер», а «ты очень спокойно решил эту ситуацию» или «у тебя классная подача». И да, себя хвалить тоже полезно, разумеется. Потому что если ждать одобрения только извне, можно годами не почувствовать, что вы вообще-то уже и молодец. Так что сегодня попробуйте простую вещь – искренне похвалить кого-то рядом. Есть шанс, что человеку это запомнится намного дольше, чем вы думаете. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Очень по-разному сложились судьбы участниц группы «Фабрика». От многолетней карьеры на сцене, это если говорить про Ирину Тоневу, она, кстати, единственная участница, которая выступает до сих пор в группе с момента основания 2002 года до полного ухода в религию. Это я уже про Сати Казанову. Сергей Лазарев у нас с вами и «Алый закат» уже через несколько рекламных секунд. А еще Юлия Савичева и группа «Отпетые мошенники». Напомню вам, друзья, о том, что вы слушаете в Екатеринбурге на 98.9 FM яркие любимые наши хиты, а музыкальные новости находите в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами, здесь всегда тепло.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. В ней указано, что преступлением являются не только денежные переводы, но также предоставление имущества, это автомобили, помещения или техника. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет «Газета.ру» со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22-24 градуса тепла.

0: голодная, как волк.
1: Кола-кола, бургер нам с тобой поможет. Можно даже пиццу похудеть позже.
2: Александр Ревва, он же Артур Пирожков, и вот то самое вечное обещание: похудеем к лету. Правда, есть нюанс. Синоптики прогнозируют для нас лето жаркое. В Екатеринбурге обещают много солнца и тепла, так что времени на ночну с понедельника остается, друзья, согласитесь, все меньше. Но без паники. Главное к лету – это все-таки хорошее настроение. А форму, как учит нас Пирожков, можно обсудить уже чуть позже. Давайте слушать дальше музыку. Ирина Дубцова, Нюша и Диана Арбенина для тех, кто уже собирается в дорогу после работы. Меня зовут Катя Савельева, я тоже с вами еще ближайшие 3 часа. Мы на одной волне. Жизнь ускользает.

0: 1 мая продолжается, это уже четверг. Ирина Дубцова только что с нами. Ну и, наверное, уже пора подумать о том, где и как вы проведете эти выходные. Может быть, кто-то планирует рыбалку. Кстати, я тут слышала, что в США один товарищ искал рыбу эхолотом, а нашел угнанный Volkswagen 1982 года. Машина пролежала очень долго на глубине, около 4 метров. И что удивительно, вот кузов у нее сохранился практически идеально, ну, благодаря, знаете чему, илу и водорослям. Ну, а всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем, хорошей дороги, пусть ваши машины оказываются только там, где вы их оставили. Но у нас прям по курсу звонки Маша Ржевская и Артем Качер с яркими любимыми нашими хитами.
1: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Артем Качер только что на радио «Лето» и была одинокая луна. Кстати, 21 мая у нас сегодня, и луна растущая. И считается, что такие дни подходят для новых идей, для общения и небольших стартов. Тогда хочется двигаться вперед и не сидеть на месте, чувствуете? Это вся она, наша луна. А всем, кто в дороге, приятного пути, зеленых светофоров и наших ярких любимых хитов от Максим, Анны, Асти и Владимира Преснякова. Они у нас дальше на радио «Лето».

мне кажется, что понятие странность такое довольно субъективное. Одного это интригует, а другого может и отпугнуть. Девушки с таким необычным поведением, может быть, и нестандартными увлечениями или эксцентричным стилем, вполне возможно, слушают прямо сейчас «Радио Лето». Я думаю, эта песня от Владимира Преснякова должна была прийтись вам по вкусу. А дальше у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры абсолютно для каждого. Ну и где бы вы ни были, слушайте нас на нашем сайте radioletofm.ru. Ани Лора, группа «Руки вверх», и Михей Джуманджи ждут вас дальше на «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет газета.ру со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столицы анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22-24 градуса тепла.

0: Отличная песня для того, чтобы начать новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето». Песня «Давай не ждать» и такой мощный мотивационный гимн, я думаю, многих уже зацепил. Это была Мари Краймбрери. Не откладываем мечты на завтра, действуем прямо сейчас. Наслаждаемся вечером, погодой, какой бы она ни была за окном. Ну и слушаем дальше группу «Корни», «Елку» и группу «Градусы». Всем, кто взял нас с собой в дорогу, я пожелаю легкого и приятного пути. Но оставаться с вами одно удовольствие, поэтому я здесь еще ровно 2 часа. Меня зовут Катя Савельева.
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: так посмотреть, точнее послушать, у группы «Корни» хитов-то было не так много, зато какие до сих пор поем с первых слов, ты узнаешь ее прямо сейчас на радио «Лето». Ну а уже через 10 минут я, Катя Савельева, расскажу вам, что такое инвектива в рубрике «Слово дня». Спойлер. Слово красивое, но смысл у него довольно колкий. Ну а чтобы вам стало жарче, слушайте Валерию, Митю Фомина и Илюсю Чеботину уже через несколько рекламных секунд на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. What?

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте! Неодушевленное существительное женского рода «инвектива». Звучит почти как название какой-то рок-группы. Но на самом деле «инвектива» – это резкое, обличительное высказывание, жесткая критика или оскорбительная речь. Проще говоря, когда человек уже не спорит спокойно, а начинает словесно атаковать. Слово пришло из латинского «invectiva oratio» – «бранная речь». И она, между прочим, была еще в Древнем Риме. Нужно было как-то находить аргументы против соперников. Сегодня «invectivu» можно встретить где угодно – в рэп-баттлах, в жестких интервью, в литературной сатире и особенно в соцсетях после спорной новости. Но есть нюанс. Хорошая критика объясняет, а вот «invectiva» чаще бьет по эмоциям. Так что если в споре вам внезапно захотелось перейти, да ты вообще, возможно, это уже не аргумент, а чистая инвектива. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну а мы вместе с вами продолжаем этот 21 майский день проводить вместе. Кстати, он уютный, немного философский. Сегодня и день чая, и Всемирный день медитации. Так что официально можно выдохнуть и сделать паузу. А еще в России сегодня день полярника, поэтому мы поздравляем людей с по-настоящему северным характером. Я уверена, они слушают нас, потому что у нас здесь на радио лето можно, знаете, согреться абсолютно каждому. Ну а подарок наш вам – это ближайшие 20 минут отличной музыки. Ее можно и в пробке слушать, и дома, и где-нибудь уже по пути к отдыху. Раньше всех с нами Дима Билан, а еще впереди группа «Серебро», Сергей Лазарев и А-студио.

0: На втором месте товары для пикника, и топ-3 замкнули позиции для пляжа. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22-24 градуса тепла.

мне кажется, друзья, эта фраза о том, что Влад Соколовский вытащил Диму Бикбаева из подвала по поводу воссоединения группы БИС, звучит довольно забавно и иронично. Ну а вместо многоточий Влада впереди у нас еще много восклицательных знаков, ну и порой вопросительных, потому что в нашей жизни вопросиков все-таки остается много. Хочется, чтобы этот вечер был не скучным для каждого из вас, поэтому дальше слушаем Филатова и Кайроса, Еву Польну и Мохито. Меня по-прежнему зовут Катя Савельева. Еще ровно час мы с вами на нашей жаркой и солнечной волне.

0: А еще в нашей жизни достаточно вещей, которые стимулируют выработку гормонов счастья, дофамина и окситоцина. И похвала – это как раз один из этих самых мощных психологических инструментов. Расскажу подробнее в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Никита с нами скоро. Его улетели навсегда. Бурито, Вика Дайнеко и якутский бриллиант. Через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о похвале. И почему для нашего мозга она, ну, практически как энергетик, что ли. Когда нас хвалят, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор удовольствия и мотивации. Именно поэтому после обычного «молодец» у человека может реально подняться настроение и появиться желание стараться дальше. Причем мозг реагирует не только на глобальные достижения. Иногда фраза просто «классно выглядишь», «спасибо, что помог» или «ты круто справился» работает сильнее, чем очередная чашечка кофе. Интересно, что похвала особенно важна детям и подросткам. Исследования показывают, что поддержка влияет на уверенность и способность легче справляться со стрессом. Но и взрослые недалеко ушли. Нам всем важно чувствовать, что нас замечают. Но есть нюанс. Мозг лучше реагирует на конкретную похвалу. Не просто «ты супер», а «ты очень спокойно решил эту ситуацию» или «у тебя классная подача». И да, себя хвалить тоже полезно, разумеется. Потому что если ждать одобрения только извне, можно годами не почувствовать, что вы вообще-то уже и молодец. Так что сегодня попробуйте простую вещь – искренне похвалить кого-то рядом. Есть шанс, что человеку это запомнится намного дольше, чем вы думаете. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Я считаю, друзья, авиарежим — это отличный финальный знак. Иногда нам, правда, нужно уметь переключаться и выходить вот из этих самых рабочих задач и проводить время без телефона. Ну а завтра у нас 22 мая. Мы обязательно с вами услышимся ровно в 16:00. День, кстати, будет интуиции и общения. Будет проще договариваться, начинать новое и находить общий язык. Главное, без спешки и с умом. Здесь была Катя Савельева. Спасибо за компанию. И Юлия Савичева. И звонкие, и блестящие. И группа «Добро». Дальше с вами еще больше ярких любимых наших хитов. Слушаем с вами уже по одну сторону от радиоприемника. Берегите себя. До встречи!

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. По информации инсайдеров, решение не планируют принимать до осенних выборов в Госдуму. Кроме того, на данный момент не существует и документа, в котором были бы указаны сроки и прописаны обязательства операторов. Ранее Минцифра прорабатывала введение дополнительной платы за международный трафик для пользователей мобильной связи. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменит маршрут в Екатеринбурге. Как пишет портал Е1, состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо. Уже завтра, 22 мая, трамвай выйдет на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской будет выступать за сборную Азербайджана. РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников сообщают, что Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход Александра Плющенко под флаг другого государства. 13-летний спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. Сам Евгений Плющенко в комментарии журналистам подтвердил, что у сына спортивная гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Официальный доллар на сегодня 70,95, евро

0: Дом Ташкерев.
1: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22-24 градуса тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 22.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио Лето 98.9 FM.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли,

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудут.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много

0: Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пусть в сердце моем

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.